0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. Президент Кении прибыл в Казахстан с госвизитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Сегодня стороны обсудят развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также подпишут ряд двусторонних документов. Правительство направило почти 4 миллиарда тенге на ремонт теплосетей в Ахмолинской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Деньги выделят на завершение работ магистральной теплосети в Степногорске, а также на восстановление энергокотлов, оборудование и систем котельных в Кокшетау. Правительство отмечает, что это позволит подготовить коммунальную инфраструктуру к предстоящему отопительному сезону. В Астане до 22 мая перекрыт участок проспекта Абая из-за ремонта дороги. Это касается

0: касается отрезка от Республики до улицы Симбинова. В Акимате водители пешеходов просят заранее планировать маршрут. На месте установят временные дорожные знаки и указатели. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В рамках поездки российский лидер проведет в Пекине 2 дня. В программе расширенные переговоры, встреча с премьером Госсовета и неформальное общение с Си Цзиньпинем. Ожидается также подписание двусторонних документов стратегического характера, которые охватывают ключевые направления сотрудничества. Перед Курбанайтом казахстанцев предупредили о риске отравлений. Санитарные врачи просят не устраивать забой животных во дворах и на улицах, а проводить только на спецплощадках и бойнях. Также жителям рекомендуют покупать мясо только в официальных местах, не держать долго на жаре и хорошо готовить перед употреблением. Астана примет чемпионат мира по боксу в следующем году. В рамках подготовки к мировому первенству аким столицы встретился с президентом организации World Boxing Геннадием Головкиным и генеральным секретарем. Стороны обсудили готовность спортивной инфраструктуры и дальнейшее сотрудничество. Женис Касымбек отметил, что предстоящий чемпионат станет еще одним подтверждением статуса казахстанской школы бокса на международной арене. Новостям спорта. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии. Золотые медали команда оформила после ничейного результата их преследователя «Манчестера Сити», который сегодня ночью играл с «Бормутом». Для пушкарей это первое чемпионство за последние 22 года. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 472 тенге, 9 тыйн, евро 548, 38, российский рубль 6 тенге, 61 тыйн. О погоде на сегодня. По данным Казгидромеда, в столице дождь, днем 26, в Алматы облачно, днем 24. В Усть-Каменогорске 19, в Конаеве, Семи, Ахтау 22, в Караганде, Павлодаре, Талдыкорганы, Петропавловске 25. В Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Кокшетау 27, в Ахтубе, Туркестане, Шымкенте, Костанае 29, в Уральске, Атырау 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей «Казах радиолары».
1: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. В Астане проходит официальный визит президента Кении. Во Дворце независимости началась встреча Касым-Жомарта Токаева и кенийского лидера. По традиции стороны поприветствовали друг друга. В зале торжественных церемоний был выстроен почетный караул в честь высокого гостя. Визит проходит в рамках укрепления двусторонних отношений между странами. Парламент во втором чтении принял конституционный закон о президенте. Документ закрепляет его роль как высшего должностного лица, обеспечивающего согласование и бесперебойное функционирование всех ветвей власти. Также законом вводится институт вице-президента и определяется его правовой статус. Он будет взаимодействовать с Курултаем, правительством и другими госорганами. Далее парламент принял закон, который закрепляет Халық Кеңесі как высший конституционный и консультативный орган. Он будет формировать предложения по внутренней политике, вносить законопроекты в Курултай, инициировать референдумы и обеспечивать постоянный диалог государства с гражданским обществом. В состав нового органа войдут представители этнокультурных объединений, НПО, маслихатов и общественных советов. Депутаты приняли закон о статусе Астаны. Документ меняет правила управления городом. Теперь маслихат будет утверждать бюджет и программы развития, а также контролировать их исполнение. Акимат займется организацией дорожного движения и транспортной системы. Также уточнен порядок использования земель вокруг столицы. Решения по ним будут приниматься совместно правительством и местными органами власти. Кроме того, в Астане создадут архитектурно-градостроительный совет, который будет отвечать за облик города. Другим новостям. В Шымкенте расследуют финпирамиду, от которой пострадали почти 1000 человек. По данным АФМ, организаторы через

Соцсети привлекали деньги граждан, обещая быстрый доход всего за несколько дней. При этом никаких официальных гарантий или реальной деятельности у проекта не было. Следствие установило, что выплаты участникам шли за счет новых вкладчиков. Всего в пирамиду вложили более 700 миллионов тенге. Расследование продолжается. В Алматы планируют расширить сеть выделенных автобусных полос. Новые баслайны могут появиться на проспекте Аль-Фараби, улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утиген-Батыра, Рыскулова, Вуат и Северном кольце. Также в городе планируется развитие велосипедной и дорожной инфраструктуры в рамках модернизации транспортной системы. Футболист Неймар эмоционально отреагировал на попадание в итоговый состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира. Игрок опубликовал видео, где он не смог сдержать слез после новости о вызове в национальную команду. Отметим, что бразилец не выступал за свою сборную уже 4 года. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 472 тенге 9 тын, евро 548, 38, российский рубль 6 тенге 61 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 10 градусов, днем 15. В Алматы дождь, ночью 13, днем 27. В Петропавловске 11, Кокшетау 13, Караганде, Костанай, Павлодаре 17. Бахтау, Ахтубе, Семей, Усть-Каменогорске 22. В Жезказгане, Хонаеве, Таразе, Туркестане, Шымкенте 26. Талдыкорганы, Уральске 29. В Атырау, Кызылорде 32 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: системной основе. Так, в рамках программы обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения в районе в 2024 году приобрели 186 квартир, которые передали многодетным семьям, представителям социально уязвимых категорий и детям, оставшимся без попечения родителей. А в прошлом году через районный акимат было закуплено еще 226 квартир. Их поэтапно предоставляют жителям в соответствии с очередностью на жилье. Кроме того, до сентября планируется ввести в эксплуатацию еще 287 квартир. Мангостаусским учителям представили учебники нового поколения. Специалисты издательства «Алматы КТАП» посетили районы и города области с презентацией книг на следующий учебный год. Педагогов ознакомили с содержанием, особенностями и современными возможностями учебников и учебно-методических комплексов. По словам вице-президента издательства «Алматы КТАП», они дополнены заданиями на развитие функциональной грамотности, критического мышления и исследовательских навыков учеников. Важной особенностью переработанных учебников является компактная подача учебного материала с учетом возрастных особенностей детей. Через QR-коды внедрены анимации, короткие мультфильмы, сказки, лабораторные и виртуальные лабораторные работы. Кроме того, в рамках программы «Адал Азамат» в учебниках нового поколения включены тексты и задания, основанные на национальном воспитании. Также доступны электронные версии учебников, интерактивные задания, тест-тренажеры и методические материалы для учителей. В состав электронных учебников включен ассистент искусственного интеллекта «Камкор». Он предназначен для оперативной поддержки учеников и педагогов. Школьники могут быстро получать ответы на свои вопросы и дополнительные разъяснения, а учителя – помощь при подготовке планов уроков, разработке разноуровневых заданий и в целом организации учебного процесса. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангостаусской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: передаются перевозчикам и ответственным органам для оперативного реагирования. Технология охватывает как городские, так и межрайонные маршруты, включая направления в Хромтау и Кандагаш. Власти отмечают, что система повышает прозрачность перевозок, снижает количество жалоб и способствует более стабильной и безопасной работе общественного транспорта. Около 400 человек вышли на уборку одной из самых загрязненных территорий города, участка вдоль Богословской трассы на месте бывшего песчаного карьера. Субботник прошел в рамках акции «Таза Казахстан». С раннего утра участники очищали территорию от бытового и строительного мусора. В акции приняли участие сотрудники колледжей, школ, домов культуры, предприятий, общественники, ветераны и жители ближайших жилых массивов. Для вывоза мусора предприятия выделили специальную технику – 6 самосвалов и 3 погрузчика. За несколько часов участникам удалось собрать и вывести большое количество отходов. Во время субботника территорию также посетили акимы области и города, которые ознакомились с ходом работ. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Ахтубинской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Иг. Здравствуйте. Переговоры в Астане провели президенты Казахстана и Кении. Лидеры этой страны находятся у нас с государственным визитом. Он привез с собой представительную делегацию бизнесменов. Кения рассматривает нашу страну как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций. Об этом сказал кенийский лидер на переговорах. Стороны обсудили развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также подпишут ряд двусторонних документов. Касым-Жомарт Токаев предложил создать деловой совет для взаимной торговли и инвестиций стран. 6 конституционных законов принял парламент на совместном заседании палат. Это закон о президенте, Курултае, Народном совете, статусе столицы, административно-территориальном устройстве. Также одобрен поправки в ряд конституционных законов. Следующим этапом станут выборы в новый парламент. Мощное землетрясение произошло на востоке Турции с магнитудой 5,6. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Пока в провинции Малатья исследуют возможные разрушения и жертвы. За серьезное превышение лимита накопления опасных отходов оштрафована китайская нефтяная компания. В Мангыстау почти 500 миллиона выплатит филиал Бузач Оперейтинг ЛТД. Природоохранные прокуроры Мангыстауской области выявили опасные буровые отходы больше, чем на 500 тонн. Центральный парк имени Горького в Алматы вернули в государственную собственность. Причиной стало отсутствие инвестиций и запущенное состояние. Инфраструктура и аттракционы устарели, парк не отвечает современным требованиям безопасности, поэтому объект забрали у арендатора. Теперь акимат разрабатывает концепцию модернизации, озеленения и создания комфортных зон отдыха. Пластиковые окна установили в древней скальной мечети Капа-Мата в Мангыстауской области. Кто совершил вандализм, неизвестно, но факт выявлен еще в декабре. Объект историко-культурного наследия до сих пор не восстановлен. Вандалу грозит штраф до 865 тысяч тенге. Как заявили в местном управлении культуры, развития языков и архивного дела, ремонт планируют провести за счет нарушителя. Памятнику нанесен значительный ущерб. Камзол из Кызжыбек вернут в музей казахфильма. О планах рассказал вице-министр культуры и информации. Как сообщил Евгений Кочетов, коллеги проводят расследование, собирают весь комплект костюма. По словам вице-министра, камзол из фильма «Кызжыбек» – это сакральная вещь для истории казахстанского кино. Более того, Минкультуры полностью оцифрует музейный фонд казахфильма, включая костюмы и реквизиты из старых картин. Все экспонаты можно будет посмотреть и отследить. Послом США впервые в истории назначена уроженка Казахстана. Сенат утвердил Асель Робертс на эту должность в Словении. Как известно, более 20 лет она работает в системе госслужбы США. Ранее занимала ключевые должности в Госдепе и Белом доме, а также участвовала в координации переговоров на высшем уровне. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 9 тин, евро 548.38, российский рубль 6 тенге 61 тин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице облачно.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. 10 документов подписали Казахстан и Кения по итогам госвизита президента этой страны в Астану. Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве заключены в сфере цифровизации, транспорта, туризма и спорта, в горнорудной отрасли, торговли и между международными финансовыми центрами. Напомню, сегодня главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах. Касым-Жомарт Токаев предложил создать деловой совет Казахстана и Кении. Отмечу, сегодня в Астане проходит казахско-кенийский бизнес-форум. С июля казахстанцам, прибывающим в Россию для работы или обучения, нужно будет использовать мобильное приложение RU-ID. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Ерлан Жетыбаев. Необходимо создать персональный профиль в приложении и подать электронное заявление о въезде в Россию. Сделать это нужно не позднее, чем за 72 часа до пересечения госграницы. Как заявление рассмотрят, в приложении будет открыт ваш персональный QR-код. Он подтверждает право на въезд и действителен в течение 90 дней. Онлайн-оформление запустил Казахстан на автоперевозки с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном. Теперь оформление и использование разрешения осуществляется в электронном формате через интегрированные информационные системы. А в Алматы завершают разработку новых схем организации дорожного движения по улицам. БРТ с Тимирязева уберут. Также полосы для автобусов выделят на Аль-Фараби, Восточной объездной, Северном кольце и Рыскулово. Как рассказал руководитель управления организации дорожного движения, на Тимирязева планируют вести одностороннее движение, а для автобусов сделать выделенные полосы по краям. Что касается Аль-Фараби, то количество полос для автомобилей не уменьшится. Выделенку для общественного транспорта сделают за счет сужения полос. Внедрять проекты будут летом. Аль-Фараби, Восточную объездную, Северное кольцо и Рыскулово хотят закольцевать и сделать беспрепятственный проезд для общественного транспорта. Развивать скорость до 200 км в час и перевозить до 5 пассажиров может аэротакси. В Алатау-Сити показали возможности наступающего будущего. Это летающие такси, дроны-доставщики, вертипорты и другие элементы. К примеру, от аэропорта Алматы до города Алатау займет около 10 минут. Первые коммерческие полеты планируют запустить к 2029 году. В мечетях столицы Айт-Намаз на Курбан-Айт состоится в 6 утра. Для жертвоприношения отведено 5 мест. Напомню, священный праздник будет на следующей неделе с 27 по 29 мая. Свой последний звонок проведут свыше 215 тысяч 11-классников. По данным Министерства просвещения, на аттестат с отличием претендуют более 31 тысячи 9-классников и 18 тысяч выпускников. Для безопасности вручение аттестатов пройдет только в школах. В Минпросвещении напоминают, проведение выпускных в ресторанах, банкетных залах и на природе запрещены. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 77 тиин, евро 548.38, российский рубль 6 тенге 61 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 10 градусов, днем 15, в Алматы дождь, ночью 13, днем 27. В Петропавловске 11, в Кокшетау 13, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 17, в Актау, Актюбе 7, Усть-Кимнагорске 22, в Жезказгане, Кунаеве, Таразе, Туркестане, Шымкенте 26, в Талдыкургане, Уральске 29, а в Атырау, Кызылорде 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар. Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.